0: zlepši si náladu.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».